0: то одной страстью, то другой. И вы слышите, как поется песнопение. От, ну, от юности моя враг меня искушает. С восьми палит меня. Вы слышите, возлюбленные? Даже с восьми палит. Огненные стрелы пускает. Чтобы осквернить не только тело человеческое, но и опоганить душу. Страшно, возлюбленные братья. И этот мир, как Господь называет? Нелюбодейный. Вот что мы заслужили. Вот мы что заслужили? Праведный гнев на недвижимый. Но Господь отвращает этот гнев, чтоб мы покаялись и живы были. Духом Своим святым Бог подчас призывает нас, увещевает, утешает, возрождает. Дух Святой один может научить нас истинному, сердечному сокрушению, вере живой, миру невозмутимому. В непрестанном честном единении со Христом мы учимся любить. В нем мы понимаем всю тщету земного счастья. В нем среди борьбы и испытания нам открываются чудные сокровища духовного утешения. Может, читали, возлюбленные братья и сестры, когда духовное какое повествование, и слезки сами рекой текли. Вот это посещение благодати Духа Святаго. Мы видим, насколько мы немощны, насколько мы грешны, и слезы текут из-за чести нашего. И хорошо, что орошается наша душа слезами покаяния. Это великий дар. Вот. Поэтому, кто имеет дар слез, это великий дар благодатный, обувать нашу душу слезами покаяния. Следуя Его указаниям, мы следуем за самим Христом. Одним словом, Дух животворит, в Нем истинная жизнь. Блаженна душа, заглушающая в себе все земные звуки, для того, чтобы внимать лишь Его божественному голосу. Вы слышите? Чтобы все земное притупить, не слушать земного, а только чтобы отголоски были у нас какие? Небесный. Да. И тогда Господь дает вот этот благодатный дар, благодать Духа Святаго. Блаженны те, которые научились жить внутренней духовной жизнью, которые научились молиться, молитва от нее, все исходит. И к ней мы возвращаемся непрестанно. В ней вся сила, и удерживается все. Снова и снова будем прибегать к ней. Будем постоянно в молитве, и все препятствия, весь окружающий нас мрак, все наши сомнения исчезнут. Будем молиться, и сам Христос, Спаситель, научит нас следовать за Ним, нести крест наш, отвергнутый, отвергнуться себе, и взявши крест, и следовать за Господом. Сделавшись истинным и верным учеником Его, будем молиться, и мы победим. Горе, говорит церковь наша, во время божественной литургии, горе имеем, что высоко, значит, поднимем сердце свое. Не только прилепится сердце к земли, но оно высоко поднимется. В горе, и священник указывает на небо, что где ангелы прославляют Господа, где херувимы и серафимы славят Всевышнего. В горе имеем сердца, Господи, прими в эту минуту сердца наши, вызывающие к Тебе, очисти их недостойных Твоею благодатью, посвяти их Себе, и научи нас верить себе одному, себя любить, на тебя лишь и надеяться. И пусть запечатлеется в нашей душе твое слово, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Видите, как возлюблены? А так ли мы поступаем?
1: Нет, мы не поступаем.
0: Почему? Мы еще

0: хотим пожить со своими страстями, кто?
1: Хотя,
0: да. Еще маловерны мы, много грехов, множество содеянных мною лютов, помышляю окаянных, трепещут страшного недужного. И хорошо, если есть трепет, а то мы, другие говорят, какой там страшный суд? Придет смерть, вырует могилу и как скотину зароют. Видите? И как говорит о таком человеке пророк Давид? Рече безумец в сердце своем, что есть Бога. Вы слышите? А почему? Потому что у него омерзившиеся все начинания. То есть все тело мерзко. И поэтому он уже богохульничает. О, какой страх, возлюбленные братья и сестры. Вот человек, некоторые умирая, вместо благословлять Господа, они хулят. А почему? Потому что они прожили в этой скверне. И благодати Духа Святаго не получили. Вот страшно, что возлюбленные братья и сестры. А Господь дает нам различные дары каждому, сколько кто может вынести. Одному дает дух один и тот же, а служения различные, и Господь один и тот же, но призывает нас на разные подвиги. Один подвижник жил так-то, другой по-другому. Преподобный наш Серафим, помните Саровской, 1000 дней и 1000 ночей на камени пребывая. Воздея преподобные русы, а молика мысленно утверждая, и прославляя Господа, пением аллилуйя. Вот видите, возлюбленные, как могли преподобные бороться со страстями. Так ли мы боремся?
1: Нет.
0: И правильно говорю, что не так.
2: Да.
0: Если страсть завладела человеком, мы прямо на эту страсть сами и валимся. Не рассуждая, что правильно ли я поступаю или не приступаю. Как говорит безумец, Бога не боюсь и людей не стужусь. Вот страшно-то, возлюбленные братья и сестры. До какого состояния может дойти человек? А то мы за глотка молока или там что, ах, что я наделала, пятница, ах, что я наделала, нарушила. А что, дела
1: творю.
0: Дурные творили, мы не ахаем и не охаем.
1: Ой.
0: Так ли я говорю или не так? И Господь обличает, и книжников, и фарисеев. Что вы молитесь? А дел моих что?
3: Не
0: творите. И Господь говорит, как прославится Господь? Через что? Через дела. Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же вас правильно воссоздаем. Видите как? Вот чем прославляется имя Божие. Добрыми что?
1: Добрыми.
0: От грехов, как сказано, творей благо, бегай зла, готови, бегай от греха и спасен будешь. К этому спасению-то мы и должны стремиться. Как помните в песнопении? Я стремлюсь к тому чертогу, где Иисус сладчайший мой. Иисусе мой сладчайший, мне на помощь приди. И всех миром я дрожащий, мою душу что просветит. Он просвещает, возлюбленно. Он просвещает, обновляет и делает нас новым человеком. Только бы нам следовать за ним и только бы жить по его заповедям. А заповеди его простые. Он говорит, возлюби Бога и ближнего как что? Мы скажем, мы Господа-то любим, тянемся к Нему. А ближнего как? И правильно говорил. И осуждаем, и укоряем, и посмеемся на их недостатки ближних. А когда посмотришь на себя-то, как говорил пророк Давид, и грех мой предо мной. А помните басни Крылова? Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли что? Видите так? Какой мудрый был писатель. А к чему он призвал? Чтоб никого что не судить, никого не резить, никого не укорять. И всем почтение. Вот тогда жизнь будет другая. И мы видим, как вся природа после благотворного дождя вот озаряет ночную тьму своим чудным сиянием. Вся природа служит Творцу и славословит Его. Видите, вот, даже природа и та славословит Творцу. Как цветок, когда распускается, он забухает. Вы можете, когда чувствовали аромат лилии или розы, или фиалки, нежность какая. Вот такой нежностью призывает нас апостол Павел. Не только любить надо человека, но еще нежно любить его, покрывать недостатки своих ближних. Так ли мы поступаем?
1: Нет.
0: Не так. Мы озлобленные, мы горделивые, мы нетерпеливые, мы раздражительные. Все у нас есть. Вот, значит, мы еще не отверглись себе. Мы живем по своим страстям, что и по хотям. Так и среди нас, слуг Христовых на земле, каждый имеет свое назначение. Один трудится над пропитанием многочисленной семьи, другой отдает свои силы и способности общественному делу. Третий, обессиленный болезнью, является молчаливым примером терпения и покорности. Кому дан дар слова, кому дан талант писателя, иной одарен чудным голосом прославлять Господа. Другому дано сидеть в немом благоговении у ног Христа, внимая Его словам, как Мария сидела у ног Спасителя. А помните, Марфа осудила ее или нет?
1: Осудила
0: немножко. И как она сказала? Господи, не брежешь ли меня, как и сестра оставь меня, едино служите. Рцы у моей, да ми поможет. А видите, как мы хотим, чтобы нам помогли. И Господь утешил и Марфу. Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозе. Едино же есть на потребу. Мария же
1: добровольная.
0: Вы, наверное, помните картину Семирадского, как Мария сидит у ног Спасителя, куст розовых роз, а Марфа с кувшином на плече, голуби, мирная обстановка, все дышит любовью, красотой, озаряется миром, покоем эта картина. Вот так Господь призывает и нас к этому чудному миру, чтоб всегда мы жили с Богом в любви, потому что Бог есть что?
1: Любовь.
0: И пребывая в любви, в Боге
2: пребываешь.
0: Как будто радостно за вас, что вы все знаете Слово Божие. А Господь как говорит? Раб, знающий волю Господина своего и не выполнивший, биен будет много. Мы достойны это биение или нет?
1: Достойны.
0: Достойны. Потому что мы много-много согрешали. Много-много делали зла в этом мире. Поэтому прости нас, Господи, и не суди нас по делам нашим. И будем мы, внимая в немом благодарению ног Христа, внимая Его словам, прикладывая жаждущие уста к источнику воды живой. А вода живая – это и Слово Божие, это Божественное Евангелие, которого мы другой раз и не открываем. Много-много. Прости нас, Господи, за наш. наше непослушание. Дары, полученные нами, очень различны, но каждый из нас должен служить Господу именно тем даром, который он получил свыше, так он не был и скромен, и незаметен. Вот возьму пример, приведу. Святитель Алексей, он также проходил и поварню, и пекарем был, и хлебом. Видите, потом Господь пошел на смертницу святителем, а в монастыре, смотрю, разные послушания. Кому улицу подметать, кому цветы садить, кому хлебы печь, а кому обед варить. Идохов-то кормить надо или не надо? Они серьезные возлюбленные братья. И мы по воднике, когда приезжаем, тоже хотим, чтобы и нас горяченьким покормили. Так или не так? А если не покормят, так мы и с обидой. Вон такие монахи, сами-то толстопузые, а нас и не покормили. Уже у нас грех живет. А где бы сказать, что да, мы и дел-то никаких не сделали. Какое нам питание-то еще? А что взяли сухариков до водички и благодарить? Раньше же паломники не гнали, что большую трапезу, а главное, чтобы удовлетворить дух свой, чтобы наша душа была в едином с Господом. Слышите, возлюбленные братья? А сейчас мы приехали, нам да и пищу, и еще, и ночлег. А гостиница, если плохая, на полу, и на салоне нам уже не нравится. Так я говорю, или не так? Как мы должны быть скромными, незаметными, служителями. Не будем же терять время в бесполезном старании произвести из себя то, что нам не дано, но довольствуется каждый полученным от Господа даром своим. Будем непрестанно развивать его во славу Божию, и в конце концов нашей жизни Бог даст, и мы услышим слова Спасителя. Хорошо, добрый и верный рабе, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа своего. Вы слышите, братья и сестры? Малым был верен, над многим Господь что? Вот как надо жить-то. Вот как надо, возлюбленные братья и сестры, принимать Слово Божие. Так в чем мы сегодня принесем покаяние? Если у нас покаяние, возлюбленные братья и сестры, вы скажете, что как будто бы мы мертвые, как обугленные головни. Мы часто забываем, что мы ежедневно, ежечасно согрешаем. И апостол Павел, он назывался первым грешником. Мы слова каждый раз читаем. От них же первый есть ад. Вот и мы его словам скажем. От них же первый есть ад. Как хорошо бы, возлюбленные братья, чтобы мы сознавали, что мы грешны пред Господом, пред Создателем, пред Творцом, пред Спасителем, который любит нас, который согревает нас, который одевает нас, и который, он говорит, я не оставлю вас сирыми. Господь и не оставит, только было бы у нас покаяние. Но чтобы открыть нам двери покаяния, мы перечисляем общее, свои грехи, вольные и невольные. А здесь, возлюбленные братья и сестры, меня раба Божия одна сказала, батюшка, я приняла православие, а мать-то у меня магометанка, и она прокляла меня. Ну, доченька, я говорю, ну что ж ты волнуешься? Она прокляла, а Господь благословил себя. Ты должна радоваться. Помните, как я вам рассказывал, когда отец отделил сына, и он просил благословения. Ну, отец-то благослови, раз отделяешь меня. Там невестка не понравилась. А он вместо благословения поленом у него. И он взял это полено, поцеловал и сделал образ Царицы Небесной. И Матерь Божья была Сопутница ему всегда. Быстро разбогател этот сын, потому что он молился и говорил, вот мне отец дал благословение. Вот. Видите, какой смиренный. Вот. Он душу свою не ослабил против отца, а наоборот взял и поцеловал это благословение, это полезно. Вот так и мы не должны озлабливать свою душу. И если когда есть озлабление, просить-то, Господи, прости озлабление. Грешны, Господи, мы с тобой. Господь нам дальше говорит, чтоб мы никого не убивали. Вы слышите, сколько в мире убийства, возлюбленные братья и сестры? А почему люди забыли Бога, потеряли стыд? Поэтому и у нас столько убийства. Господь, не убей, не прелюбодействуй. А мы видим на каждой улице развратные картинки, по телевидению разврат, нечистота. Это для молодежи все посылается, чтобы сгубить, чтобы они насладились этой земной жизнью, пороками этими. А загробные жизни вы много видите, загробной жизни показывают, что?
2: Нет,
0: мои дорогие, нет, нет и нет, и еще раз нет. А почему? Потому что люди потеряли веру, потеряли стыд, а уж там дорога, вы все знаете. Вот как, и хорошо, что Господь наставил нас на верную дорогу, что мы не забыли храм Божий, не забыли эту тропку к храму Божию. Благодарить надо Господа, как мы говорим, хвалимся, благословимся, благодаримся, великий ради славы Твоей. Вот видите, куда Господь привел нас? Хорошее или плохое место?
1: Хорошее,
0: дорогие мои. Вот действительно хорошее. И пророк Давид говорит, благо мне есть приметаться, Господи. И благодарю, что я в храме Божьем, а не в селении грешничах. Вот как вы должны благодарить Господа. Вот так, возлюбленные братья и сестры. Не убей, не прелюбодействуй. А воровства сколько? Пенсионерка получила пенсию, отнимают что сумку. Хорошо это или плохо? Забывают, что она мочь, и на завтра куска хлеба у нее не будет. Вот страшно-то что. Вот что делает воровство. Не укради, Господь говорит. Не послушайствуй на друга, твое свидетельство ложно. Не пожелай ничего чужого. Это все грехи. И множество грехов, как песка морская. И действительно, когда посмотришь, что этот грешный и прелюбодейный мир, что он несет к Деву? Помните, когда Господь покарал Содома и Гоморра, то как он сказал? Вопль Содома и Гоморра дошел до небес. Вот чтобы не случилось с нами этого страшного, возлюбленные, мы должны просить у Господа, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня, и Господь спасет и помилует, только было бы у нас открытое сердце для Господа Спасителя.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 28 июля по православному календарю или 10 августа по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов, святителя Петерима, епископа Тамбовского, преподобномученика Василия, преподобномучениц Анастасии и Елены, мучеников Арефы, Иоанна, Иоанна, Иоанна и мученицы Мавры, преподобного Моисея Чудотворца Печерского в дальних пещерах, мучеников Иулиана, Евстафия и Акакия. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Адигитрия, а также чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует иконы Божией Матери, именуемых Гребеневская, Костромская и Умиление Серафима Дивеевская.

Дорогие братья и сестры, 28 июля по православному календарю или 10 августа по гражданскому совершается празднование нашей Святой Православной Церковью иконы Божией Матери Смоленская. Смоленская икона Божией Матери Одигитрия. Чудотворную икону Божией Матери Одигитрии, получившую название Смоленской, привезла на Русь в 1046 году греческая царевна Анна. Икона была родительским благословением византийского императора Константина Мономаха на ее брак с черниговским князем Всеволодом Ярославичем. Отправляя дочь свою в далекое странствие, монарх напутствовал ее величайшей святыней христианского мира, Влахернской иконой Божией Матери Одигитрия, в переводе с греческого «путеводительница», написанной самим апостолом Лукой. Но, скорее всего, Анна увезла с собой чудотворный список знаменитого образа, а Влахернская икона пропала при захвате Константинополя турками в 1453 году. Однако издревле Смоленская икона почиталась как подлинная. Наряду с нею такими же чтились Тихвинская и еще две Одигитрии, одна в Москве, другая в Риме. У незнакомых со Священным Писанием такое прославление списков вызывает удивление. Все ведь привыкли, что картины знаменитых художников ценятся только в оригинале. И как понять, что материальная первозданность в иконе не имеет никакого значения? Принципиальной является только верность передачи личности изображенного. Понятию личности в учении церкви о человеке отводится особое место. Как Бог един в своей божественной сущности, но имеет три лица, так и человечество при одной общей для всех природе состоит из множества лиц или личностей. Личность для людей – та же ипостась, которая не зависит от природы. Например, учат святые отцы, личность Христа была одной и той же до Его воплощения и после Него, словно печать, на которой оттиск существовал еще до своего запечатления на материале. По образному сравнению преподобного Феодора Студита. Поскольку личность не имеет ничего общего с веществом, в котором она является, преподобный Федор Студит делает вывод. Содержание образа и первообраза по личности не разделяется. Если живописный портрет передает только чувственную, тварную природу во всей ее многоликой изменчивости, то на иконе изображается личность, ипостась, и через нее в каждом иконописном образе реально является сам первообраз. Сейчас чтятся как творения святого апостола Луки, около 70 икон Божией Матери. И надо помнить, что главное в них не авторская рукотворность, а творение Духа. Ведь увидеть за жизнью плоти неповторимую, преображенную личность можно лишь духовным зрением, а написать ее без Божьей
помощи нельзя. Не случайно Седьмой Вселенский Собор постановил, что писание икон – дело не художников, а святых отцов. Точность отпечатка лика Пресвятой Богородицы определила ее благодатное присутствие в Смоленской иконе. Открылось оно уже в первом чуде, когда Матерь Божия реально явила себя через свой образ. В 1101 году сын царицы Анны Владимир Мономах перенес чудотворную икону из Чернигова в Смоленск. Здесь пролегал наиболее удобный для завоевателей путь вглубь страны, и Богородица стала охранительницей русских рубежей. В 1238 году татарские полчища собрались для нового похода на Русь в 24 верстах южнее Смоленска. Гибель города казалась неминуемой. Жители уповали только на Божье милосердие и молились перед иконами в ожидании чуда. И вот благочестивому пономарю Успенской церкви ночью было видение Смоленской иконы Одигитрия. Голос повелел привести в храм дружинника Меркурия в полном военном снаряжении. Повинуясь, Меркурий пришел в церковь и, видя Пречистую Богородицу на злате престоле сидящей, Христа в недрах имуще, обстоимо ангельскими вои, он же паде перед ногами ее, поклонися и с великим умилением ужасен бысть. Царица Небесная подняла Меркурия и приказала идти с мечом на врагов Христовых. Для духовного же сокрушения сил адовых Меркурию надлежало искупить грехи соотечественников добровольной смертью. Святой воин зело о том востужи и восплака, но покорной воле Божией укрепился духом, вскочил на коня и выполнил наказ Богородицы. Ворвавшись в стан врагов, он поразил татар без счета и обратил в бегство самого Батыя. Великий хан с малой дружиной покинул русскую землю и был убит угорским царем Стефаном. Как повествует древнее предание, после славной победы Меркурия явился прекрасный воин. Святой поклонился ему и отдал все свое оружие, потом опустил голову, и Божий посланник отсек ее мечом. Блаженный, неся голову в одной руке, держа на поводу коня другой, дошел до Смоленска и пал бездыханный у Малагинских врат. Три дня архиепископ с народом пытались взять его для погребения, но не смогли. Наконец вышла из церкви сама Богородица с архангелами Михаилом и Гавриилом, забрав в полу свою честно тело святаго и принесшие во свою соборную церковь, и положи на месте своем во гробе, иди же есть и до ныне всеми видим бысть, содевая чудеса во славу Христа, Богу нашему, благоухая
яко кипарис. До 15 века хранила Смоленск Богородица от вторжения иноземцев. На рубеже столетий икона Божией Матери Смоленской оказалась в Москве. Есть мнение, что ее привезла вместе с другими иконами дочь литовского князя Витовта, великая княжна София, после встречи с отцом в Смоленске. Бытует также предположение, как будто сам Витовт отдал ее смоленскому князю из захваченного им обманом города в 1404 году. Тяжело было русским людям оказаться под властью иноземцев, но еще тяжелее оказался гнет духовный. Вся православная церковь, находившаяся под польской и литовской короной, в середине века была насильственно подчинена папе римскому. В 1456 году епископ Смоленский Мисаил с городским посольством отправился в Москву за чудесной помощницей, смоленской иконой Божией Матери. Великий князь Василий Темный и святой митрополит Иона согласились отпустить икону, но прежде положили снять список, который занял ее место в Благовещенском соборе. Крестный ход проводил святыню до Девичьего поля, где отслужили последний молебен. Еще полвека защищала Богородица свой дом от искушений литовской ереси и твердый в православии, не предавшийся униатству. Смоленск был возвращен России. В 1525 году великий князь Василий Иоаннович в память этой чудесной помощи основал в Москве Новодевичий монастырь, куда и перешел список чудотворной иконы. Через 100 лет, в смутное время, Смоленском снова завладели поляки. Освобождение его свершилось в 1667 году, после того, как стараниями благочестивого архиепископа Смоленского Варсонофия чудотворная икона, сильно потемневшая от времени, была поновлена. В 1812 году, во время войны с Наполеоном, икону спешно эвакуировали в Москву, и 12 языков армии Наполеона беспрепятственно двинулись по Смоленской дороге к сердцу России. В Москве смоленскую икону вместе с Владимирской и Иверской крестным ходом обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен. На всем пути жители встречали чудотворные образы Божией Матери на коленях, моля в слезах о спасении. Смоленскую и Иверскую иконы носили также в госпиталь к раненым. Перед сдачей Москвы Смоленскую икону перевезли в Ярославль, где она оставалась до конца войны. Сейчас древняя святыня хранится в Смоленском кафедральном Успенском соборе и почитается как живой, неоскудевающий источник благодати, как наставница пути спасения. Православная церковь в каноне Божией Матери Адигитрии прославляет ее словами –
Радуйся, Богородице Адигитрия, всех и всегда наставляющие, шествовати ко всякому пути спасительному. В иконографии Адигитрии, созданной апостолом Лукой, Богородица представлена по пояс, прямо стоящей с младенцем Христом в левой руке, а правой указывающей на Него. Матерь Божия как бы образует престол, на котором восседает ее сыну в образе Вседержителя. В одной руке он держит свиток, символ Вселенной, другой благословляет свое творение, обращая всех нас к Господу, как к единственному пути спасения. И в то же время жест ее руки молитвенной. Она заступница, предстательница пред Богом за весь мир, и ей дано особое дерзновение, ведь она вмещает в своих руках невместимого Бога, владыку неба и земли. В трепете перед этой невыразимой тайной православная церковь возносит к Богородице свою молитву. «Простри длани Твоя, ими же всех владыку, яко младенца прияла еси. За множество благости не остави нас, всегда надеющихся на Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас».

Братья и сестры, 28 июля по церковному календарю или 10 августа по гражданскому наша Святая Православная Церковь празднует память апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Святые апостолы от 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были первыми диаконами Церкви Христовой. Святая Церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они скончались в разное время и в разных местах. После Вознесения Господня и по ниспослании Святого Духа на апостолов число верующих в Иерусалиме значительно увеличилось. Посему, по совету апостолов, пребывавших в то время в Иерусалиме, избраны были 7 мужей, исполненных Духа Святаго и премудрости, на служение диаконское. Имена сих мужей были следующие: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антихианянин. О самом избрании их книга Деяния апостольских повествует так. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пишись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, и мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Из числа всех сих избранных память святаго первомученика Стефана почитается в 27-й день декабря месяца. Память святого Филиппа чтится в 11-й день месяца октября. Память же прочих диаконов, за исключением Николая, непричисленного к лику святых, Святая Церковь почитает одновременно в нынешний день, несмотря на то, что они скончались в разные времена и в разных местах, проповедуя имя Христово и запечатлев свою проповедь мученическую смертью. Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру еще до успения Божией Матери вместе с прочими учениками. Сим же апостолом Петром святой Прохор был поставлен в епископы вифинского города Никомедии, как об этом повествует блаженный Симеон Метафраст в сказании о житии и подвигах святого апостола Петра. После же успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова. Вместе с Иоанном Богословом Прохор был заточен на остров Патмос. Здесь он записывал все, что слышал от святого Иоанна Богослова, изрекавшего по откровению Божию. После сего святой Прохор опять потрудился в Никомедии, где он был первым епископом. Здесь он обращал ко Христу язычников, умножая новособранную церковь. Скончался святой Прохор мученически, будучи убит язычниками за благовествование имени Христова
в городе Антиохии. Святой Никанор пострадал в тот же день, когда был побит камнями святой первомученик Стефан. В это время было поднято жестокое гонение на церковь Иерусалимскую. Святой Никанор, как и первомученик Стефан, был умерщвлен вместе с 2000 людей, уверовавших во Христа. Об образе убиения его упоминается в каноне, что он был, как ягненок, принесен в жертву Богу. Святой Тимон был поставлен святыми апостолами епископом города Бастории, находившегося в Аравии. За проповедь имени Христова он много пострадал как от иудеев, так и от язычников. Наконец, был брошен в сильно разожженную печь, но нисколько не пострадал от огня и вышел из печи невредимым. Предание Римской Церкви прибавляет, что святой Тимон, выйдя из печи невредимым, был предан крестной смерти. Святой Пармен со усердием совершал служение, порученное ему святыми апостолами. На их глазах он умер, и их руками был похоронен, и ими же оплакан. Однако некоторые утверждают, что он пострадал перед смертью и был украшен венцом мученическим. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, молите Бога о нас».

Братья и сестры, 28 июля по православному календарю или 10 августа по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Иулиана. В царствование императора Антонина язычники принуждали христиан приносить жертвы богам. В противном случае язычники угрожали христианам лютыми муками и смертью. В провинции Кампании, тогда эгемоном, был некто Флавиан. Человек весьма жестокий, он ненавидел имя Христово. Эгемон Флавиан послал по всей провинции Кампании своих нечестивых слуг, приказывая им забирать всех христиан, каких они встретят, и привести их в город Атину, в которой он сам находился в то время. В это время в Кампанию прибыл из Далмации некоторый юный летами муж, но старый по поведению и мудрости христианской, прекрасный телом, но еще более прекраснейший благодатью и святостью, честный по происхождению, но еще более честнейший по вере. Имя этому мужу было Иулиан. В то время как Иулиан проходил около города Амагнии, случайно натолкнулся он на воинов эгемоновых. Иулиан воздал им христианское приветствие, сказав: «Мир вам, братья!» Воины же, догадавшись по этим словам и по всему кроткому поведению святаго, что это был христианин, начали спрашивать его, кто он и откуда, каково его имя и какую веру он исповедует. Раб же Божий Иулиан, желая пострадать и умереть за имя Христово, бесстрашно отвечал: «Я христианин, имя мое Иулиан, происхожу я из Далмации, направляюсь же в эти страны, всюду увещевая людей отвергнуть поклонение идолам и уверовать в единого истинного Бога и Сына Его Господа Иисуса Христа. Я увещеваю людей почтить того, о котором я проповедую и ради которого я готов положить жизнь свою». Воины весьма удивились столь мужественному ответу святаго, однако взяли его, крепко связали и повели, ударяя палками и оружием и говоря: «Посмотрим, насколько справедливы будут слова твои о том, что ты желаешь умереть за распятого». Перенося побои, святый молился Богу, прося дать ему силу до конца претерпеть страдания за святое его имя. И молитва святаго Иулиана была услышана Богом, ибо нисшел голос, укрепивший святаго и говоривший: «Не бойся, Иулиан, я буду с тобою и дам тебе силы и мужество». Тогда святый юноша принес благодарение милосердному Богу, после чего был отведен к эгемону и по велению его был заключен в страшной темнице, называвшейся «Холодным рвом». В этой темнице святаго содержали 7 дней без пищи и питья, думая погубить его голодом и жаждою. Но Бог не оставил раба своего, ибо послал к нему святаго ангела. Узник Христов наслаждался лицезрением и беседой с ангелом, принимая небесную пищу из его рук. Спустя 7 дней эгемон вышел на публичное судилище. Здесь потом была построена церковь во имя Пречистой Богородицы. И воссел на судилищном месте в присутствии множества собравшегося народа. Потом приказал представить себе мученика для допроса. Когда святый был приведен к эгемону, тот спросил его: «Не стыдно ли тебе, столь красивому и честному юноше, поклоняться малоизвестному назарянину, распятому на кресте? Разве не лучше было бы, если бы ты отрекся от этой дурной веры? Поклонись богам нашим, тогда царь будет милостив к тебе». Мученик отвечал: «Моя слава и похвала, распятый Христос, Бог мой, и я не желаю сам ничем иным хвалиться, кроме креста Господа моего. А за святую веру, которую ты называешь дурною, я готов умереть. Но твои боги поистине мерзки, ибо они бесы. Пусть стыдятся их все те,
кто поклоняется им». После этих слов Святаго Игемон пришел в ярость и повелел бить Святаго по устам, а также мучить его, растянув на мучилищном древе. Святый же, принимая побои, молился Богу, говоря так: «На Тебя я, Господи, уповаю, силою Твоею спаси меня. Ты мой Бог, помощник мой, прибежище и избавитель мой. Пусть устыдятся все, поклоняющиеся идолам и замыслившие сделать мне зло. К Тебе, Господи, взываю я, не отдай меня во власть врагов моих». И снова послан был святому голос с неба, укрепивший Святаго и говоривший: «Не бойся, подвизайся мужественно». Тогда мученик Христов, обратившись к народу, сказал: «Внимайте, окаянные, не надейтесь на богов, коих вы сделали сами себе своими руками. Познайте того Бога, который создал из ничего небо и землю». Увещевая народ в таких словах, святый Улиан обратил ко Христу более 30 мужей. Потом снова был отведен в темницу. Утром следующего дня святый снова был выведен на судилище. Игемон сказал ему такие слова: «Я хотел бы пощадить тебя, не щадящего самого себя и не хотящего поклониться богам непобедимым». На эти слова святый мученик отвечал: «Напрасно ты говоришь мне это. Ты уже не изменишь моих мыслей. Я поклоняюсь тому Богу, которому должны все поклоняться. Этот Бог сотворил небо и землю». Игемон Флавиан пришел в гнев от этих слов Святаго и приказал повесить Иулиана на мучилищном дереве и терзать Святаго побоями и строганием железом. Но по силе Бога, дивного во святых своих, руки мучителей ослабели и разболелись, так что они не только не могли коснуться Святаго, но даже не могли держать в руках орудий мучанием железом. Но по силе Бога, дивного во святых своих, руки мучителей ослабели и разболелись, так что они не только не могли коснуться Святаго, но даже не могли держать в руках орудий мучения и вообще не могли ничего делать. В то время как